улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Доброе утро, город. На часах студии почти 7, и мы начинаем наше утро. В эфире Наталья Егорова на Компас FM. Четверг, 20 августа, день, когда у нас еще целых 2 дня до выходных, чтобы успеть все задуманное. За окном, по данным синоптиков, нас ждет теплый день, но зонт прихватите. Подробнее о погоде буквально через несколько секунд. Поэтому берем кофе и заряжаемся драйвом. Впереди новости, пробки и, конечно же, много музыки. Ну а сейчас о музыкальных планах. И вот кто составит нам компанию совсем скоро. Григорий Лепс.
1: Я счастливый, я!
0: Перед этим послушаем «Парк Горького». Ну и раньше всех «Воскресенье». Ну а прямо сейчас проверим дорожную информацию.
2: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
2: Дорожный компас. В Минске.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, сколько зерна убрано и об огромных водных залежах, найденных в стране.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Восемь миллионов триста тысяч тонн зерна намолотили.

0: Беларуси, пишет Белта. Так убрано с учетом рапса на 1 000 000 больше в сравнении с прошлогодней аналогичной датой. Больше всего намолот зерновых в Минском регионе – 2 250 000 тонн. Вторым следует Гродненский. Там собрали более 1 700 000. Брестский регион сейчас третий. Здесь намолотили свыше 1 600 000 тонн. А вот за ними уже идут Гомельская, Могилевская и Витебская области. Более 20 объектов недвижимости можно арендовать бесплатно в столице, пишут Минск Новости. Цель – сократить количество неиспользуемого имущества и оказать поддержку предпринимательству. Объекты предложат под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест. Так, в перечне нежилые помещения за 0 рублей в подвалах и на первом этаже домов. Они находятся на балансе районных ЖРЭО, минских городских общежитий и Дом энергосервиса и других предприятий. Всю информацию с алгоритмом предоставления в аренду можно найти на сайте Мингорсполкома. Белорусская военная делегация во главе с начальником департамента международного военного сотрудничества Валерием Ревенко находится с рабочим визитом в Бангкоке, сообщили Минобороны. Стороны обсудили ключевые направления развития сотрудничества в военной сфере. Также белорусская делегация посетит предприятие оборонной промышленности Таиланда и ознакомится с производством военно-промышленного комплекса страны. И последнее. Огромные запасы лечебной воды нашли в Беларуси, пишет .бай. По словам геологов, обнаружено более 240 месторождений минеральных вод. И эти обширные залежи закроют потребность в оздоровлении внутри страны. В каждом месте вода отличается по составу и свойствам. Например, на юге Беларуси примерно на 100-метровой глубине открыли источник ценных и до сих пор не освоенных железистых вод. А она может лечить железодефицитную анемию.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: 7.13 утра, парк Горького, это голос нашей классики. 1989 год, группа, которая собрал Стас Намин, гремела на весь Союз. Ну а потом мы за океаном. Этот гитарный драйв до сих пор пробивает насквозь, проверено. Доброе утро, Наталья Гурова на связи, оставайтесь на Компас FM. Вы уже на ногах или только проснулись, неважно. Главное, что мы с вами на одной волне. Этот день только начинается, давайте его сделаем ярче, чем вчера. Я здесь, чтобы вы не скучали, ну а музыка поможет настроиться на хорошее настроение. Напомню, нас можно слушать на 102.5 в Минске, а также на Компас FM по всей стране. И не только. Ну а прямо сейчас о музыкальных планах. Совсем скоро нам составит компанию Григорий Лепс. Перед этим прозвучит Savage Garden, ну а раньше всех конец фильма. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Планы на вечер на Компас FM.
1: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Наталья Егорова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. В Центральном доме офицеров сегодня покажут спектакль «Мама – это призрак, и мы поженимся». Это комедия в одном действии по пьесе Влады Ольховской. В день рождения Матвея его властная мать приводит в дом скромную студентку, надеясь познакомить ее с сыном и поскорее женить. Но все идет не по плану, когда в квартире появляется призрак бывшей возлюбленной Матвея. Зрителей ждет остроумная и немного абсурдная история о семейных отношениях, любви и умении отпускать близких. Спектакль предлагает посмеяться над знакомыми ситуациями и одновременно задуматься о том, как не просто позволить детям жить собственной жизнью. Начало в 19.30, вход от 25 до 50 рублей.
0: Планы на вечер.
1: В концертном зале «Верхний город» состоится концерт «Фредерик Шопен» в исполнении пианистки Татьяны Старченко. Такие августовские вечера уже стали ежегодной традицией. Солистка Белорусской государственной филармонии вновь выступит на сцене «Верхнего города». Ее называют шопеновской пианисткой за тонкое и бережное прочтение произведений знаменитого композитора. Помимо музыки Шопена в программе прозвучат этюды Филиппа Гласса и фрагменты киномузыки Майкла Наймана. Начало в 19.00, цена билетов от 35 до 55 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: 7:28 на часах студии, четверг, 20 августа. Пока вы просыпаетесь или же в пути, давайте узнаем, чем же знаменателен этот день для автоистории. И 58 лет назад в Румынии сошел с конвейера первый Dacia 1100. Народный автомобиль, который тогда ждали годами. Ну а если заглянуть глубже, в 1925-м финишировал грандиозный автопробег Ленинград-Москва-Тифлис. В общем, день благоволит к железным коням. Легких вам дорог. Я Наталья Егорова на Компас FM. Оставайтесь с нами, дальше музыка и много всего интересного. Но прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро послушаем «Добро» с песней «Юность».
1: Звук поставим на всю, и соседи не спят. Под нами
0: перед этим появится The Cure, Friday I'm in Love. Ну и раньше всех ждем братьев Гримм, которые расскажут нам простую историю.
1: Простая история, где только лишь ты и я.
0: Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и в Минске дороги свободны. В Витебске уже авария на проспекте Фрунзе в пересечении с улицей Смоленская.
2: Дорожный компас.

0: FM.
1: Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. И у меня для вас новость. У нас сегодня неофициальный повод ничего не делать. И вот почему 42 года назад в городе Итагуи, серьезном таком промышленном центре, устроители фестиваля торговли и культуры решили хватит работать и объявили последний день фестиваля днем лени. И понеслось. Колумбийцы выносят на улице кровати, развешивают гамаки, надевают пижамы и демонстративно валяются целый день. Ну а в Черногории, говорят, проводят соревнования. Кто дольше пролежит на диване, тот и победил. Хорошего утра, и пусть этот четверг будет бодрым. С вами Наталья Горова. Оставайтесь на Компас FM. Теперь в музыкальных планах. И совсем скоро добром. Перед этим ждем The Cure. Ну а раньше всех Чиж компания. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет, почему так важен витамин D в нашем организме. Узнаем подробности сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве дороги свободные, в Витебске плотное движение. На проспекте Фрунзе у пересечения с Людникова и со Смоленской. На Смоленской авария, на проспекте Людникова тоже авария. Выбирайте другой маршрут. Но в Минске пробки. На Ванеева от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского 4 минуты. На Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости 5 минут. Придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день. На Компас FM.
2: Привет, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сахарный диабет, воспаление щитовидки, рассеянный склероз, псориаз, язвенный колит и другие болезни могут поселиться в нашем организме из-за постоянного дефицита витамина D. Сегодня я расскажу, почему важно поддерживать нужное его количество и какие продукты подойдут для этого лучше всего.
0: Здоровый день.
2: В 1968 году на Олимпийских играх в Мехико спортсмены из разных стран установили беспрецедентное количество мировых рекордов. Разгадать этот феномен ученые смогли только спустя 40 лет. Объяснение было очень простым. Все дело в солнце. Благодаря местному климату спортсмены получали повышенные дозы витамина D, и это делало их сильнее и выносливее. По крайней мере, к такому выводу пришли исследователи. До середины прошлого века этот витамин вообще считался допингом и какое-то время был под запретом для большинства профессиональных спортсменов. Однако потом ученые решили, что витамин D в большом количестве должны получать не только спортсмены. Это вещество очень важно для здоровья любого человека. Большинство людей витамин D связывают со здоровьем костей. Детям его давали, чтобы не развился рахит, а взрослые употребляли в качестве профилактики артрита, артроза и остеопороза. Однако ценен он не только этим. Витамин D отвечает за правильное усвоение кальция, а также выводит его излишки. Если его недостаточно, организм начинает складировать кальций везде, где только можно и нельзя. Например, в почках и желчном пузыре. Из-за этого в них со временем появляются камни. Также витамин D нужен для нормальной работы щитовидной железы. Его недостаток приводит к нарушению выработки инсулина. Это может привести к диабету. А еще витамин D контролирует работу мышц и помогает правильно распределять ресурсы головному мозгу. Без него мы чувствуем вялость и слабость, появляется сонливость и нежелание что-то делать. Я перечислил только самые важные полезные свойства солнечного витамина. На самом деле их гораздо больше. По данным ученых из Американского университета Джона Хопкинса, дефицит витамина D чаще всего встречается у европейцев. Это связано с недостаточным количеством солнца. К тому же первые признаки дефицита, такие как слабость, сонливость и вялость, человек распознает как обычную усталость. Поэтому очень важно постоянно поддерживать наличие витамина D в организме, независимо от самочувствия. Самым простым и дешевым способом получить витамин D – побольше быть на солнце. Вещество вырабатывается в нашей коже при воздействии ультрафиолетовых лучей. Самый богатый источник витамина D, который можно съесть – это рыбий жир. Благо, сейчас его не нужно пить ложками, в любой аптеке вы найдете его в капсулах. Среди продуктов на первом месте рыба. рыба, особенно ее печень. Также витамин D есть в сыре, твороге, молоке, яичном желтке, свинине, говядине, овсянке, картофеле, петрушке и другой зелени. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Здоровый день. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 8. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Горова. Впереди у нас свежие новости. Что случилось за ночь, что нас ждет днем и о чем говорят в мире, узнаем буквально через несколько секунд. Но пока ждем Веру Светлову, расскажу, кого послушаем. И совсем скоро в нашем эфире. А студио... Перед этим Кэти Перри. Ну и раньше всех группа «Воскресенье» споет про прошедший день. Послушаем сразу после выпуска новостей, но прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, проснулись уже все города. В Могилеве пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске плотное движение на проспекте Фрунзе в обе стороны. Пересечение с Людникова и со Смоленской на Людникова авария. Что же касается столицы, то здесь пробка на Сурганово от Кубоколоса до проспекта Независимости. На 5 минут вас задержит в пути.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии уже появилась наша ведущая новостей Вера Светлова. И сейчас мы узнаем, что новое произошло. Доброе утро, Вера. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, кого поздравил президент, и о новой технологии для роботов в Китае.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил Андраша Баку с избранием президентом Венгрии, пишет Белта. Глава государства выразил уверенность в том, что равноправный диалог с учетом национальных интересов обоих государств – это прочный фундамент для плодотворного сотрудничества. Александр Лукашенко пожелал иностранному коллеге успехов на этом ответственном посту, а также поздравил народ Венгрии и руководство этой страны с праздником Днем Святого Иштвана. ГАИ продолжает контролировать безопасность грузовых перевозок, пишет «Точка.бай». Так инспекторы выявляют водителей, не соблюдающих ПДД, особенно при доставке сыпучих грузов и другой сельхозпродукции. Также они проверяют необходимые документы, например, о допуске к перевозке неисправного или не имеющего разрешений транспорта. Профилактическое мероприятие продлится до конца недели. Военнослужащие танковых подразделений 11-й отдельной механизированной бригады участвуют в тактическом учении, рассказали в Минобороны. Так они отрабатывают взаимодействие внутри рот. Занятия проходят круглосуточно. В маневрах они используют модернизированные танки Т-72БМ-2, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы «Редут», а также средства связи «Клён» и систему периметральной охраны «Гроза». И последнее. Новую технологию для роботов представили в Китае, пишет Белта. Так, первая в мире система позволяет роботам автономно выполнять сложные задачи по текстовым инструкциям. Робот сам разбивает команду на подзадачи и действует без дистанционного управления и предварительной адаптации к среде. Технология решает проблему работы в динамичных условиях с неполными данными. Разработчики уверены, такие роботы скоро перестанут быть лабораторными экспонатами и появятся на заводах и в домах.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: была Кэти Перри «Hot and Cold». Песня о том, как тяжело угадать настроение женщины. То горячее, то холодное. Знаю, что слушаете и улыбнулись. Но на самом деле у нас, у женщин, на все есть причины. Но сейчас не об этом, а вот о чем. В 1960 году на Землю из космоса триумфально вернулись собаки Белка и Стрелка. Стали звездами мирового масштаба и без всяких соцсетей. Хороший знак. Значит, и наш четверг пройдет успешно. Мы продолжаем наш эфир. Меня зовут Наталья Горова. У нас музыка для хорошего настроения. И прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро в студию. Перед этим BG's, ну а раньше всех Трофим. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, на что жалуются юристы в правительстве США. Подробности сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве дороги свободны. Витебск сегодня лидер по пробкам. Там плотное движение на проспекте Фрунзе, на проспекте Людникова, улица Смоленская. Также у пересечения с улицей Ленина на Людникова авария, напоминаю, там еще не разъехались. Что же касается столицы, то здесь пробка на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова на 3 минуты вас задержит пути.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Дело техники на Компас FM.
3: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, на что жалуются юристы в правительстве США, а еще про Супермена, которого сделали китайские инженеры. И это дело техники на Компас FM.
1: Дело техники.
3: Юристы в правительстве США пожаловались на искусственный интеллект. Издание «Политика» пишет, что американские законодатели все активнее подключают нейросети для написания законопроектов. Так вот, тексты, которые написали ChatGPT и Claude, часто содержат ошибки. От неправильных ссылок на действующие законы до некорректных юридических определений и формулировок. В итоге сотрудникам Палаты представителей приходится дополнительно проверять и переписывать такие документы. Причем иногда на исправление текста уходит больше времени, чем потребовалось бы для написания законопроекта с нуля. Однако проблема не только в лишней работе. Ошибочная ссылка на норму или двусмысленная формулировка в законе потенциально могут привести к задержкам при его рассмотрении и даже стать причиной судебных разбирательств. Авторы статьи подчеркивают, что решить проблему пока невозможно, так как официально законодатели США не используют ИИ для оформления законов и все обвинения отрицают.
1: Делать техники.
3: Робота с говорящим именем Супермен представила китайская компания Unitree. Главная особенность новинки – его акробатические способности. Аппарат способен с места подпрыгнуть на высоту 2 метра. Напомню, олимпийский рекорд – 1,65 метра. А еще он бегает быстрее человека. На стадионе робот разогнался до 45 км в час. Для сравнения, рекорд, который установил знаменитый спринтер Усейн Болт, был 44,7 км. В час. По словам инженеров, на создание Супермена ушло около 3 месяца. Его нынешнее качество только начало. Потенциал для модернизации очень большой, и скоро он побьет все существующие рекорды роботов и почти все, которые установили люди. Пока китайский аппарат не умеет только плавать. В компании подчеркнули, что Супермена продавать не будут. Это платформа для тестирования технологий, установления рекордов и повышения престижа самой компании. На этом все. Меня зовут Михаил Громов. А это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: 8:29 на часах в студии. Пока вы занимаетесь своими утренними делами, нашла для вас интересную информацию. 392 года назад в Москве вышел первый русский букварь. Василий Бурцов напечатал его и стоил им всего 6 копеек. До него грамоте учились по церковным книгам и дорогим, и сложным. С тех пор миллионы людей научились читать, так что день сегодня, можно сказать, просветительский. Читайте, пишите. И в четверг есть место для хорошей новости. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. Через 10 минут расскажу, что нам рекомендуют звезды на сегодня. Ну а пока слушаем музыку и наслаждаемся этим утром. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это группа «Градусы», споют нам про силу любви. Перед этим DNC и Ники Минаж споют нам про поцелуй незнакомца. Ну и раньше всех появится Александр Маршал с песней «Пообещай мне». Послушаем сразу, как только я проверю дорожную информацию.
1: Дорожный компас.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве дороги свободны, в Витебске плотное движение на проспекте Фрунзе у пересечения с Ленина, на улице Чапаева у пересечения с проспектом Людникова, а также на проспекте Людникова у пересечения с улицей Горовца. Что же касается столицы, то здесь 3 балла, и вот где пробки. На Ванеева от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского 6 минут, на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова на 3 минуты вас задержит пути.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Итак, время короткого гороскопа. Овны, сегодня вы локомотив, тащите всех за собой, но тормоза проверьте. Тельцы, утро задает тон, торопиться не надо, все успеете. Близнецы, коммуникация – ваш ключ к успеху. Раки, доверяйте вашему чутью, интуиция сегодня лучше любого навигатора. Львы, вы в центре внимания, хотите вы этого или нет, сияйте, но не ослепляйте. Девы, наведите порядок в делах и в голове, день станет понятным и легким. Весы, слушайте себя, решение придет само собой. Скорпионы, направьте свою энергию в дело и свернете горы до обеда. Стрельцы, сегодня лучше отправиться в путешествие по плану, а не по спонтанному порыву. Козероги, цели видны, просто идите к ним без лишнего шума. Водолеи, идеи рождаются одна с другой, записывайте, лучшее впереди. Рыбы, мечтайте, но руль держите крепко. Дорога есть дорога. Ну и совет для всех, не усложняйте себе жизнь. Проблемы, которые кажутся грандиозными утром, к обеду сожмутся до размеров забытой мелочи. Меня зовут Наталья Горова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем. И совсем скоро группа «Градусы». Перед этим день и Ники Минаж. Ну, а раньше всех услышим чай. Ну, а буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет, как компания «Шкода» обновила седан «Славия». Узнаем подробности, как только проверит дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве дороги свободные, в Витебске плотное движение на проспекте Фрунзе у пересечения с улицы Ленина, а также на Чапаева у пересечения с проспектом Людникова. В Минске 3 балла, и вот где придется постоять. На Денисовской Иванеева от Мельничного переулка до 2-го велосипедного переулка 6 минут. На Ленина от пешеходного моста до Ульяновской 4 минуты. На Широкой от Восточной до Логойского тракта 4 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу об обновленном седане «Шкода» и стратегическом развороте «Джили». И это автоновости на Компас-ФМ. Компания «Шкода» представила обновленный седан «Славия». Модели освежили внешность, расширили набор опций. Двигатели прежние – это турбочетверки мощностью 115 и 150 сил. Но теперь у младшего мотора вместо шестиступенчатого автомата доступен восьмидиапазонный, а версия помощнее по умолчанию получила задние дисковые тормоза. Изначально «Славия» создавали для рынка Индии, но сейчас седан поставляется во Вьетнам, Африку и на Ближний Восток, и география может расшириться. Внешне он получил радиаторную решетку, переработанные бамперы и другую светотехнику со свежей цветовой подписью фонарей. Дизайнеры добавили и новые колесные диски. В итоге машина выглядит спортивнее, а именно такой стиль любят в Индии. В салоне изменения скромнее, слегка обновили дизайн и расширили оснащение. Появился голосовой помощник, понимающий индийский вариант английского. А за доплату заднее сиденье можно оснастить массажем. Большая редкость для авто подобного класса.
0: Автоновости.
2: Компания «Джили» официально отказалась от разработки новых моделей с чисто бензиновыми двигателями. Об этом на одной из конференций заявил топ-менеджер марки. Весь модельный ряд со временем переведут на фирменные гибридные технологии. По словам представителя, они уже превосходят традиционные ДВС по всем показателям. Правда, конкретные сроки не называли. Важный нюанс. Полностью отказываться от проектирования двигателей внутреннего сгорания «Джили» не собирается. Просто теперь их будут разрабатывать изначально как часть гибридных установок, в том числе для новой системы iHEV – умных гибридных автомобилей без возможности зарядки от розетки, но с повышенным КПД и сниженным расходом. Также было заявлено, что гибридные технологии «Джили» уже превосходят мировые стандарты и опережают японские аналоги, во многом благодаря использованию искусственного интеллекта. Ставка на гибриды должна помочь компании продавать более миллиона таких машин в год, а автомобили с технологией iHEV со временем появятся и на зарубежных рынках. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте. С новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, с кем встретился премьер-министр и о том, где появятся новые школьные автобусы.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Премьер-министр Александр Турчин встретился с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном в Минске сегодня, пишет Билта. На повестке актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. В центре внимания промышленная кооперация, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольствия, совместные проекты в области здравоохранения. Добавлю, Беларусь и Мьянма имеют давние дипломатические отношения, а еще налажены контакты на высшем уровне. В настоящее время реализуются планы по развитию сотрудничества на 26-28 годы. О факторах опасности при грозах и порывистом ветре,

0: которые ожидаются сегодня в отдельных районах страны, предупредили спасатели, пишет Билта. Так возможны обрывы линий связи, электропередачи, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Кроме того, могут возникать падения деревьев, повреждения слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, затруднения движения транспорта, пожары в лесу, в жилых и производственных зданиях. Спасатели призывают к осторожности. Акция «Соберем детей в школу» проходит по всей стране, рассказали в Минобороны. Так военнослужащие Минской военной комендатуры посетили дом семейного типа в городском поселке Корма. Детям вручили подарки с канцелярскими принадлежностями, пожелали успехов и хороших оценок в новом учебном году. И последнее. Очередная партия школьных микроавтобусов МАЗ передана в адрес Министерства образования, пишет СБ «Беларусь» сегодня. 13 новых школьных микроавтобусов будут обеспечивать надежный своевременный подвоз ребят к учебным занятиям в школы Могилевской и Гомельской областей. А вообще, в этом году на дороге страны выйдут более 150 новых школьных автобусов, более десятка транспортных средств с подъемниками для ребят с ограниченными возможностями.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно, гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, с кем встретится президент и о разработке в Южной Африке.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Мьянмы Минаун Хлайном. Завтра, пишет Белта, на повестке состояние перспективы развития двустороннего сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. По итогам встречи планируется подписание документов, направленных на укрепление двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической, правовой и других сферах. Добавлю, иностранный гость прибыл в Беларусь с официальным визитом сегодня. Более 3000 иностранцев воспользовались сервисом по выдаче белорусских электронных виз, пишет Белта. Услугу запустили на портале и в мобильном приложении «Е-послуга» с марта прошлого года. Она доступна жителям 67 стран. Напомню, единоразовую 30-дневную визу оформляют для деловых поездок, туризма, частных дел или участия в спортивных и научных мероприятиях. При въезде в Беларусь во время путешествия иностранец обязан показать ее по первому требованию проверяющих. Начальник Главного управления кадров Министерства обороны проведет прямую телефонную линию в эту субботу. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Робота-учителя создали в Южной Африке, пишет Белта. У разработки главная цель – помочь детям получить качественное образование, независимо от места проживания и финансовых возможностей их семей. Робот Ирис может учить ребенка.

0: 5 на 11 официальных языках страны, а еще и работать более чем 7000 языков по всему миру. Стального учителя уже получили 5 африканских школ. По словам разработчиков, до этого в разных странах произвели более 2000 подобных гуманоидов.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 15. Завтра днем в Витебске без осадков, в Могилеве и Минске ожидаются дожди, возможно гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: Все это мы послушаем в ближайшие 30 минут. Ну а сейчас переключаемся на новости, которые для нас подготовила Ирина Журавлик.
1: В Минске 15 часов.

0: Ирина Журавлик уже с нами, у нее самые свежие новости к этому часу. Ир, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу о кадровых решениях президента и о первой в мире системе, которую разработали в Китае.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Президент принял кадровое решение сегодня, пишет Белтатак. В соответствии с Конституцией Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о назначении Сергея Сранкова членом Совета Республики Национального Собрания 8-го созыва. Он сейчас занимает пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии. Несовершеннолетним запретят участвовать в электронных мгновенных лотереях, пишут Минск Новости. Как выяснили в Генпрокуратуре, возрастные ограничения ведут из-за случаев хищения детьми денег у родителей и вымогательств их у сверстников. А еще были и ситуации, когда подростки становились жертвами мошенников, либо участвовали в аферах с выигрышными методиками. Соответствующий указ с нововведениями вступит в силу 25 ноября. Указом президента освобожден от должности первый заместитель начальника генерального штаба Андрей Матиевич, рассказали в Минобороны. Он уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы, одежды и знаков различия. И последнее. Супермозг для автономной работы роботов придумали в Китае, пишет Белта. Например, гуманоид, оснащенный такой системой при получении сложной инструкции, может самостоятельно выполнить 3 последовательные подзадачи. И весь процесс проходит без дистанционного управления и промежуточных настроек. Так разработка теперь позволяет роботам самим принимать решения и планировать действия в незнакомой обстановке и динамичных условиях реального мира.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 15. Завтра днем в Витебске без осадков, в Могилеве и Минске ожидается дожди, возможно гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: по пути. Наша песня.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

0: Еще один час этого четверга пролетел, и мысли наши явно не о работе. Они витают около предстоящего вечера и выходных. Но для того, чтобы в выходных расслабиться душой и телом, нужно успеть все сделать за эти два дня. Компас FM вам всячески будет помогать, настраивая на рабочий лад посредством хорошей музыки. Меня зовут Анастасия Лисова, и в ближайшие 15 минут предлагаю послушать не пару их песню любви, еще Владимира Преснякова. Песня его называется «У тебя есть я». Ну а раньше остальных про невероятный день споет город 312. Так что я вам желаю отличного четверга и хорошего продуктивного настроения.
1: Реклама на Компас FM.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Это радио «Компас FM».
1: Паруса полет, грумит, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За окном

0: Слушайте, мне кажется, я уже скоро буду как церковный календарь. Сейчас объясню. Думаю, у всех есть чат в Вайбере, ну или где-то там еще, куда родственники сбрасывают картинку поздравления. Ну, есть же такое, правильно? Так вот, в моей галерее телефона хранится и про спас медовый, и про яблочный. Ну, а сегодня прилетели поздравления о преображении Господнем. Так что мне ничего не остается, как поздравить вас с этим праздником и рассказать, что он символизирует чистоту человеческой души и стремление стать лучше, чище и духовно ближе к Богу. Ну, а с вами Компас FM, Анастасия Лисова. И возвращаясь к музыке, в эти полчаса появится Зиверт. И сейчас пою The Cardigans. Ну, а раньше остальных подпевать будем в группе «Моральный кодекс».
1: Наши встречи, расставания, все понятно и без слов.
2: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.com.

0: Про молодые ветра пел только что группа СМБ. Так вот, неважно, сколько лет вам по паспорту, главное, насколько вы себя ощущаете сами. Лично мне не больше 27. Ну а что, это тот возраст, когда у тебя за плечами уже скопился определенный опыт, есть знания и, главное, понимание того, что ты стоишь и к чему стоит стремиться. С вами Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и в ближайшее время предлагаю послушать Кэрри Мура и песню «Still Goes the Blues». Еще будет Зиверт и ее многоточие, ну а раньше остальных появится Александр Шевченко с песней «Я тебя не буду искать».
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: свет.
1: Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 15. Завтра днем в Витебске без осадков, в Могилеве и Минске ожидается дожди, возможно гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: В Минске 10 вечера.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 15. Завтра днем в Витебске без осадков, в Могилеве и Минске ожидается дожди, возможно гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Всегда по пути.
2: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

FM. Компас FM. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 15. Завтра днем в Витебске без осадков, в Могилеве и Минске ожидается дожди, возможно гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.